0: 97.9, Región FM.
1: Nuevos clásicos.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».